Ты думал, что взял ты? Ой, ты Морита, добрый паяца. Ой, ты Морита, добрый паяца. Сусила карки, сусила карки, дости чори, деслай чай.